0: Киндермат.
1: Нечестная игра. Ты специально мои ходы плохо думал.
0: Своими мозгами надо играть.
2: Как он может своими мозгами играть, когда он эти куклы первый раз видит?
0: Не мое дело.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

она, словно в ночи луна, словно в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой,

махнуть рукой. Можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети, можешь совсем уйти.

одна. Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

падает снег. Это снег нашей разлуки. Я жду напрасно, ты не придешь.

Ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим.

0: что доктор прописал.
1: Геннадий Хазанов.
2: Что, я себе работу не нашел, что ли? Я себе такое местечко подыскал. Я ж себя сразу человеком почувствовал. В зоопарке. Ну, в зоопарке тоже было. Забыл запереть клетку у льва. Ну, вырвался. Лев стал приставать к одной женщине. А я при чем? Это что, я приставал, что ли? Меня там вообще не было. Я в это время в бассейне плавал у бегемота. А то, что он вырвался, так он же хищник. А то, что он за ней погнался, может, она сама виновата? Зачем она пальто из антилопы одела? Одела бы, как все нормальные люди, телогрейку. Льва бы Кондратия схватил. Они говорят, ты что, дурак, на тебе характеристику, и иди отсюда. И пойду. Пойду, у меня ж в характеристике не написано, что я дурак. У меня же написано, морально устойчив. Так что вы за меня не волнуйтесь. Без работы я никогда не буду.

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

время не превозмочь. Над черной рябиной снег, над бездной белая ночь, и в белой вечной ночи

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Что происходит на свете?
2: Просто зима.
1: Просто зима? Полагаете вы?
2: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
1: Что же за всем этим будет?
2: А будет январь.
1: Будет январь, вы считаете?
2: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
1: Чем же все это окончится?
2: Будет апрель.
1: Будет апрель? Вы уверены?
2: Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
1: Что же из этого следует?
2: Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца.
1: Вы полагаете, все это будет носиться?
2: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

ступил ступени, ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще.

Снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели. Те же влюбленные гуляют.

Ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

Переходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты.

Не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть. Просто

Где раскинулись крылья полей, перед окнами старого дома грустно шепчутся пять тополей. Было пять сыновей у старушки, пять красавцев родных сыновей. А теперь возле сельской избушки

земля. Как бы не были вы высоки, не укрыть вам старуху от горя, не спасти от осенней тоски.